0: Хүүхэд.
1: Соо дарынц дэ боёд.
0: Хүүхэд кинд.
1: Наа совьес на дой.
0: Хүүхэд цай таа онгэс ог.
1: Наа совьес на дой.
0: Соо яц на дой.
1: Наа совьес на дой.
0: Наа.
1: Соо дарынц дэ боёд.
2: Сэтс.